0: специально мне поставил, когда у меня дали. Спасибо.
1: Я понял,
0: все успеют. В центр вот сюда поставить. Жень, поставь там.
2: Нас одну.
3: Передвинулось где-то на несколько минут. Я думаю, что мы тебя на другую успокоили. Просто он сидел с нами уже на подготовке.
0: С удовольствием. Тогда я смогу спокойно покушать.
3: Спокойно кушать. Только с кабанов, да?
0: Только от волнения не
3: избавиться.
0: Не дают слова. Если
1: пехота будет ждать, не успеем еще. Тебя не писал?
0: А когда мне в следующий раз дадут слово, я тоже буду за этим столом находиться?
3: Ну, посмотрим, да. Есть варианты разные. Завтра снимают, завтра нет, завтра делают молодежь. Делают молодая группа.
4: Ого.
3: А потом следующий судок уже обычный. Ну, Лехаем, говорим, если как. Опа. Что за первый?
1: Перевелись еще богатыри.
3: Да, да.
1: Сумма, да. Уже неудобно как-то и предлагать выпить молча.
4: Если ты не настаивал, я бы.
1: Не настаивал.
4: Едим, конечно. Пять. Еще пять минут.
5: קודם כל אין תאים, אין תאים, יש רק ציפור שעכשיו צריכים לשים אותו.
3: יופי, תודה, זהו,
5: אין תאים, שאלה קצת מה יש.
2: огромная благодарность. Бесконечная благодарность.
0: Сейчас сказали, что мне не надо выступать, и я жду прихода пяти.
6: Раз, раз. Дайбарух. Здравствуй, Женя.
7: Дорогой, привет.
6: Наконец-то.
8: Алан, Женя, Икири. Сов сов нивгашну бесвива ло формалит хофшит мизман шел авода.
6: Тре фо нахо нимцаим, Икири. Посмотри, какие люди вокруг нас.
8: Тре за анашим еш свивену.
6: Это место наполнено любовью.
8: Зе маком ше мале беава, бесимха, бехаверут.
6: Связью, счастьем.
8: Бекешер, беошер.
7: Очень благодарен, что нам сегодня стажерам позволили, мы удостоились провести.
9: Не муды бы иметь шайом. Анахну стажеры, если ну то и вчарут. להופיע כאן להנחות, ואני לא יודע איך אתה, אבל אני מרגיש שזה באמת רמה חדשה של בני ברוך, שכולנו התקרבנו למשפחה אחת. היום היה לנו טיול, ורועי הקוק, אתה מתחשבתי, הוא איפשהו שם, גבוה, חכם, עם המשקפיים, והוא ככה בפשטות התיישב לידינו ו... אומר לנו, חבר'ה, אנחנו משפחה. אפילו שרבים מאיתנו רואה לראשונה, אבל במשפחה כולנו קרובים, אין לנו שום סודות. יש בינינו אמון, אהבה. אני לא יודע מה קורה בחלק הנשי של הסטאז'ריות, אבל אצלנו, אצל הגברים, אני יכול להמליץ לכל גבר את השינוי הזה שמאפשר לנו. בני ברוך זה ממש מתנה.
6: И здесь у нас сейчас за столом сидят стажеры, и мы накрывали.
8: Так, Ансвива Шульхан, еще есть стажеры, и Анахну Ахмду Сауда.
6: Мы сегодня пришли к выводу.
8: Анахну Айом Эгану Ремаскана Куляну Яхад, что стаж
6: меняет жизнь.
8: У Мешани Хаим.
6: Да, и мы очень благодарны.
8: Кэм, Анахну Мамаш Мудни Левне Барух. Али Сдамнут Чеказу, Зе Пашут.
6: Невероятно.
8: Бильди Ниталас Беру Мелим.
7: Конгресс уже идет, вот пока здесь приезжают люди,
9: כן, והכנס הוא כבר קורה,
7: уже конгресс соединяется.
9: Мамаш.

0: Now I know that
1: it's my big family. First time when I feel that it's my big family. It's really little humanity. All humanity in miniature here, and it's all part of my, of me. It's unbelievable. Wow. Thank you for your good. Такие разные все морды, лица, о, прекрасно, это так оно, знаешь, рисует,
2: прям вот так изменяется на глазах.
1: Да, прекрасно же. Так это ж ты так не видишь. Чудеса.
0: Да. Вот тут все летаем.
2: Мысленно.
0: Андрей, скажи на тайм. За величие товарищества.
3: Да, меня эмоции переполняют. А мне надо быстро что-то сказать, да? Если быстро, то...
1: 40 секунд.
0: Да,
1: все посидим.
3: Благодарю Творца, что нахожусь вот вместе с вами в таком приятном обществе, что меня сюда пригласили за этот стол, и здесь ощущается Творец. Михаил.
2: Алкоголь можно забирать, еду нельзя.

0: Сейчас чувствуется, что действительно так. Все, кто должны были собраться.
1: עכשיו יש הרגשה שבאמת כל מי שהתאספו.